0: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и нестареющие классика электронной музыки от диджеев Сухова, Байкера и Полины. На самом большом виртуальном танцполе. Каждую субботу с 22 часов.
1: Garage Sound System presents House Techno Paris. Past and
0: Future Local Trends. Диджеев Сухова, Байкера и Полины. На самом большом виртуальном танцполе. Каждую субботу с 22 часов.
1: Garage Sound System presents House Techno Paris. Past and Future Local Trends. Raves, new sounds and

0: The greatest hits. Our retrospective dance music.
1: О треках оставшихся лет в музыкальной истории рассказываем в эту минуту. Голландская группа Junkie XL дебютировала в 97 году с альбомом Saturday Teenage Kick. Музыка коллектива — это смесь электроники, рока и биг-бита. Нередко Junkie сравнивают с Prodigy и The Chemical Brothers. Лучше всего энергетику нидерландцев можно почувствовать во время живых концертов. Junkie XL — одна из первых групп, которая не просто играет современную электронную музыку, но и сопровождает этот процесс классным шоу. Один из самых известных треков от Junkie — Obsession в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях, происходящих на музыкальной сцене. Рассказываем сегодня. Лондонские магазины винила объединились для проведения винилового фестиваля «The Dig». Мероприятие запланировано на 27 июня и поддержано 14 рекорд-сторами. Формат ивента предполагает свободное перемещение между точками в течение дня с возможностью посетить специальные сессии, послушать диджей-сеты, купить ограниченные тиражи мерча и принимать участие в розыгрышах. Инициатором проекта выступила Entertainment Retailers Association, который также помогает в организации Record Store Day. В официальном сообщении организаторы охарактеризовали события как первый случай, когда столь широкая группа магазинов Лондона объединилась для проведения общедоступного мероприятия такого масштаба. Цель The Dig – создать единую площадку для взаимодействия локальных магазинов и аудитории, стимулировать интерес к физическим носителям и поддержать розничные точки, работающие с винилом. Для коллекционеров это еще и шанс найти редкие релизы. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Нон-стоп. Гараж. На Авроре.

0: Вы слушаете «Гараж», о ярких релизах лета рассказываем сегодня. Эрик Фриц подтвердил, что готовы 6 новых релизов от Прайда, каждый из которых будет представлять собой двухтрековый EP. В первом серии будут две композиции под названием «Майга» и «Modulation». Анонс появился после того, как музыкант обратился к поклонникам в соцсетях с вопросом о формате будущих выпусков. Предложений было два – оставить традиционный для Прайда формат из двух треков или перейти на четырехтрековые релизы. Большая часть аудитории высказалась в поддержку релизов, состоящих из двух треков. Последний релиз от Прайда, датирован 23-м годом, это сингл «The Return of Me». В начале 25-го года Эрик отметил 20-летие своего проекта Прайда, серии выступлений в Северной Америке. А в марте текущего года он вернул программу Epic Radio после 6-летнего перерыва. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Ժամը 21-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Вы слушаете «Гараж», о ярких событиях летнего сезона рассказываем сегодня. Культовая Saturday-серия «Pyramid» вернет резидентство в Амнезии Ибица. Промоутеры уже опубликовали полное расписание на лето. Программа включает как долгожданные B2B-сеты, так и выступления международных техно и хаос имен. Серия вечеринок стартует 14 июня, а финал намечен на 4 октября. Первое событие ознаменует B2B-сет Рикардо Вилалобоса и Рариш. В лайнапе стартового дня также значатся Энцо Сирагуза, Траумер, Марти и Лоло Палмер. В течение сезона заявлены выступления Эмили Лэнс, Джефф Миллс, Ричи Хоутин, Interplanetary Criminal, Фуми Танака, а также другие звездные гости. Билеты и дополнительная информация о расписании, датах и гостях уже доступны на сайте Amnesia Ibiza. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Feel
1: the beat. Радио «Аврора» представляет «Гараж».

0: фестивальных событиях сезона рассказываем сегодня. Организаторы Tomorrowland получили официальное разрешение на проведение бельгийской части фестиваля 26-го года. Одобрение от властей было получено по итогам комплексной проверки безопасности, инициированной после пожара на главной сцене в прошлом году. Тогда мировые новостные публикации сообщали о том, что главная арена загорелась перед самым открытием. Несмотря на серьезность повреждений, фестиваль все же прошел. Часть сценических конструкций была предоставлена группой «Металлика» после их европейского турне, что позволило восстановить инфраструктуру в кратчайшие сроки. Tomorrowland вернется в Бельгию на два уикенда – 17, 19, 24, 26 июля. Организаторы продолжают формировать программу выступлений для обоих уикендов. Окончательный лайнап будет опубликован на официальном ресурсе феста. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж». Are you
1: ready? Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Гараж. Гараж.